Стоит четвертая скорость. Я не знаю, что это. Стоит четвертая скорость. Я не знаю, что это.

мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то.

летит, летит по небу клин усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый.